0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: Четвертое июня.
2: В Москве 5 утра!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
0: Четвертое.
1: Четвертое.
0: Июня.
1: Июня.
3: В Москве 6 утра. Кукареку! Are you ready to experience true love like you never had before?

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: Четвертое. Четвертое.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Четвертое.
0: Четвертое.
1: Июня.
3: Июня.
5: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ. I remember the day. Still remember the time.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Четвёртое.
2: Июня. В Москве 10 часов утра.

Гондончики ходит, пятачок в резиновом гондончике ходит, пятачок в резиновом гондончике ходит, пятачок в резиновом гондончике ходит.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: Четвёртое.
2: Июня.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: pato va música. Нас самом деле очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

чая. Так, мне там консьерж не написал. Пока только 20 долларов. Хотя я ему прям сразу ответил. Ладно, работает человек, наверное, работает. Я никак, я бездельник. Решайте, сейчас поставлю что-нибудь. Так, где? Решайте, я пойду. Расскажите мне, про что это, вот дополнительная загадка. Расскажите мне, про что эта песня? Они в Бразилии, у них там утро. На утро сейчас в Бразилии, ну, видимо, с утра отправил и пошел на работу.

Ну и чё, и решили, пока меня не было, и решили. Не, никого положиться нельзя. Ну про что хоть песня, про что песня?

Но на слух совсем ничего не понимает. Так не может быть, так не может быть. Это просто Витя себе в базовых положениях фальшивой личности прописал, что он вот английский на слух не понимает и прикидывается. Ладно, верю. А зачем я открываю? Мне надо. Песня про экспекциониста, снимающего штаны в парках. В парках при людях. It's time for the exposure, it's time for fun. It's time to shoot my love gun.

Впрочем, подъёб неуместен, потому что песни на слух тоже не понимал, так что подъёб неуместен, я забыл. Просто английский на слух он не знаю, понимал или нет, непонятно. Так. Дайсы. Почему нам не дают дайсы? Где вообще? Можно попытаться выкопать... Сколько у меня раз эксперимент? Так, следить. Один. Это... Знаешь, что это? Я знаю. Банк Бедрум. Банкрум. Да. Не, ну я тоже далеко не все, не весь текст понимаю в песнях обычно. Ну и флэшинг это именно. Это глагол, обозначающий вот. Быстренько, публично оголиться. По идее, этот конкретно слово «флэшинг» подразумевает намеренно или нет, или можно и не намеренно флэшить, я не уверен. Группа незаслуженно очень неизвестная. Ну-ка, есть текст в интернете. Группа охуенная. Незаслуженная, совершенно неизвестная. Хлороформ так пишется? Хлороформ. Вообще не находится.

Ну, как научиться на слух? Найти какой-то контент простой, который ты, ну, как-то более-менее понимаешь, что ты извлекаешь, ну, или сабами просто. Английские сабы ты понимаешь, сабами смотреть и массово потреблять такой контент постепенно научишься. Не знаю, конечно, как бы у людей по-разному может, кто-то в принципе не может, но... Нам написали песня про что-то, звездочка, звездочка, фидер. Что нам хотят сказать, непонятно. Не забывать прошлое, это тоже непонятно. Что нам хотят сказать? Здравствуйте.

Не понимаю еще. Ну, я хотел сначала все-таки стенку пойти. Wait, what? Spread dirt on the driveway. Это тоже считается спредом. На стол грязи навалили. Ну-ка. Дай-ка еще наварим, получится. Попытаемся еще наварить.

Я хотел сначала проверить, пойти стенку прошибить, а потом вернуться. Но... Отлично, сядем. Пока. Вот еще. Хочу еще грязи. Дайнингрум сразу. Просто... У нас будет шанс еще кодчик получить, если... И, блядь, где... А, стоп, все, я могу уже вырулять тум. Все. Я забываю, как обычно, про рерулы звездами. Так что все, можно идти на выход. Почти. Сейчас будет тум, сейчас будет, ну, такие ревилы, да. Я хочу побольше грязи. А, нет. Я не взял... Да мне шагов-то. Сейчас на обратном пути возьму. Ну, вот мне хоть чек дают упорно. А вдруг не прошибает? Шагов много, как раз хватит туда-обратно. Где я не... в конференц-зале не взял его, да, вообще? Давай-ка еще немного грязи намажем. В смысле? Где ты видишь еду в обеденном зале? Я взял этот ланчбокс. Я до 8-го ранка не дошел еще. Деньги мне не нужны, может даже не тратить время. Эх, не получится еще грязи размазать. Этим закончу. Мог заблокировать эффект, да, я забыл.

Нет, все-таки еще, сейчас мы еще. Так. Меня мучает этот вопрос, поэтому нужно проверить. Нужно проверить. Ща. Шагов, наверное, на все хватит. Так, я хочу. Я хочу за два. Вот. Можно не заходить. А. Динер и серф.

Tak. Значит, взять... Взять супер-кувалду. Ну, там вряд ли, но проверить-то надо. Взять супер-кувалду, проверить в стену в погребе винном. Потом положить супер-кувалду. Обратно. Шагов вроде на все хватит.

Нет. Это просто. Я, кстати, даже догадываюсь, что вот такая текстура использовалась в других местах. Вот эта же текстура, просто кусок, а так она для стен, типа Foundation, не использовалась. О! Как же хочется пиццу без корки!

жить. Тыц-тыц-тыц. Сколько наложили это грязи. Жаль, ничего интересного все равно не выглядит.

Так, Сачаев. Сейчас скоро будет. Возможно, не сразу, но сейчас будет. Два ревела. Что за стенкой? Возможно, еще одна стенка или еще одна дверь. Но точно потом будет...

считается ли юмор, я только заметил, что случайно написал хорни юмор, считается юмор хорни, если он про хорни, как бы... В конструкции юмора хорни... Нет, нужно Пауэрхаммер. В конструкции шутки какие-то... темы хорни, но он не из хорни побуждений. Интересно. Но самого шутящего и слушающего шутку это... Эраузал никакого не вызывает. Вот. Так. Окей, мы узнали, что Моргенштерн рэпер не считается Пауэрхаммером, который тоже рэпер, наверное. Наверное, есть такой рэпер Пауэрхаммер. МС Хаммер. Обратно ложить будем? Будем. Хотя... Как? Если еще будут стенки для Пауэрхаммера, неприятно будет. С одной стороны. С другой стороны, это, наверное, уже все. И нужно фигурку положить. Но мы все равно не знаем, что именно с фигуркой делать. Вроде как не просто принести в тронный зал, да мы и не знаем, где находится Сесептор. Чего-то я боюсь, что вот уже эти вот связанные с числом, что-то связанное с этой запиской про Септор. Уже что-то, что ж, хуй мы сами решим. И это рассчитано больше на комьюнити. Но попытаем. Пока совсем не будем в тупике и не понимать, что дальше делать. А пока есть еще варианты, что поделать. Вполне. А про эту дверь не подумали. Скепсифтер есть в ангел. Ну да, что с ним? Стэдди за септор? Что там, как? Что про септор было? Стэдди за септор! Жаль, подсказчика игравшего нету. Я бы спросил про Касл, последняя подсказка про Касл, это что-то, что мы пропустили и, в принципе, уже должны были найти, или это что-то, что еще впереди. Так, ну пошли пока положим Пауэрхаммер. Септор есть у конкретного ангела по имени Ариндия. Ариндия или как именно?

Фак. Пойду на всякий случай проверю. Пока рядом. Проверю, не... можно ломать по бюсту? Нельзя. Какие у нас удовлетворенные личности остались на радио?

Нет. Дёрнуть за палец. А теперь такой ПТСР с подсвечниками.

Ориндия. Ориндия как раз со скипетром. Ориндия. Лидия с хлыстом. Коч. Человеком в погребе. Да, надо запомнить, что это вот четырехзначное число. Ну что с ним делать-то? У меня выписано 12-13.

Ой, да, Лития. Лития. Так, я не дернул уже за Лидию еще, да? Ты, давай, да, да, ладно, я сам. Лития, Лития, Лития. Все равно нам долго искать их. Бродить. Лидия. Лидия. Лидия Райна. Мотыга. Мотыга. Джоя. Лопата. Как называется? Просто лопата кухонная. Лопата кухонная. Таужа. Вилы.

Вэйя. Как это называется? Кстати, они вот рядом. Две планеты. Вэйя. Мила метла. Кого не пропустил, надеюсь. И Траксус.

Давненько мы книжек не скринили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

11. А есть вообще смысл без... Без лап... Без этого... А, кстати, вот это получается... Допустим, если это подсказки, просто к нюклю, как бы ответы, если сам не додумался. А можно отсюда добраться, не решив нюклю самим? Хотя мы что-то там по любак не решили, типа measure мы не решили. А что нужно? Нет. Чтобы открыть в грот то дверь, нужно именно решить. Так, сейчас хлебну кофе.

чем я выравниваю так, чтобы захватить полностью разворот? По-моему, поначалу я наоборот пытался, типа, внутреннюю часть сходить. А потом, видимо, аутизм возобладал, и я начал, наоборот, внешнюю часть сходить. А тут на одну больше страницу. Дай-ка будем так, чтобы было соответствовало. On the red prince who sat on a red throne. He had a crown of rubies. And a red castle made of stone. Кстати, а та версия, которая в ролике заключительном, она другая такая, по-моему. А. Там я помню, что поменялась только концовка. The Red Prince had a love for everything red, for all things red. It's the only true color, the prince often said.

didn't see the birds or the changing of leaves. He never saw the sights of life's many symphonies. Тут по-другому уже. Тут уже расхождение. А, или... Тут уже по-другому.

But one day the prince saw something new, and if you could look closely, you might see it too. Мы до сих пор не знаем, что означает, что означает синий цвет. The sky parted and the clouds withdrew. The prince had a new favorite color.

0: смотрел слова, ой, это нет, нет.
1: Ну, feel free посмотреть на запись. Вот, вот, демонстрация одного. Демонстрация другого. Хотя там за чатиками все видно, наверное. Да не.

Kai. Kai. Что у нас в небе? Что же у нас в небе?

завтра убрать уже отсюда. Если понадобится, возьму повторно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, они такие же. Так что... Также буду скринить. А... Ну что? Поймем ли мы отсюда... Так, чё за мейджор? Чё за мейджор? К чему там мейджор? Мейджор Том, брат.

Ну, тут подсказка для тех, кто до сих пор, видимо, не додумался до гейт. Что вот это гейт. Но, ну, как бы... Где, блядь, подсказки по ебаному подсвечнику? Вот. Вот клюнь за секрет пассаж. Так, надо бы приблизить, а это кажется касл. Надо приблизить к релизной версии. Так, я не пропустил. Так, he had look high in love in all the throne rooms. He had searched every corner in all of the tombs. For in this case he had checked to search every space. If he found a new clue, he would know what to do. Every space. Почему? Not to publisher. Insert small case numbers barely visible between the marked words above. Uh-huh. Swap the king with the rook. Too much of a life is a clue in the secret passage.

Remove the noted in verse. А denoted in verse это во что можно переименовать? Как это называется? Анаграмма. Анаграмма чего? Reverse something. Так. He changed all the letters in the lines that we found. Lines as in ranks or lines as in spines. Ага, про lines as in spines я понял, в смысле lines in ranks. He checked all the colors for each key that he found. Not on my alcohol parlor game. Colors for each key. Это имеется в виду что? Ну ладно. He doubled the meaning of each seasonal greeting, as my mother used to call me. Окей, да, я знаю, что ее мать называла Merry Christmas, но к чему нам это? And found that the diction of each word was sound. Unending homophones, ага. Ага, unending. Не так уж прям много омофон, а хотя да, много. Хотя много. Если там флора, флура. Еще считать. Просто шутливые. Oh, he stayed up all night and studied the maps. He laid out the floor plan. Сачаев, Сачаев, ты смотришь? Смотришь, спрашивают будем. Будет на экзамене это все будет. Да. Вот. He laid out the floor plans and measured the gaps. Ну, ты можешь что-то заметить, что мы не заметили. Вряд ли, конечно. Скорее что-нибудь напишет, что было нам давно очевидно. He laid out the floor plans and measured the gaps. And it was. And if his directory was a trajectory, и nothing short of it was, ну просто исправление. Entrance hall, ага. From what I was told, I believe Margles von Margle. From what I told, I believe that Margle's directory is currently 22 rooms short of completion. No cause for concern yet, as Uncle has thankfully removed pump room from the draft pool. Mm-hmm. Okay. Тут ничего, кроме луны.

Нихуя подсказок по мейджор. And having read this over so many times, having scored... Переведи scored over each of the lines, have you exhausted your search, have you seen all the signs, one per page. Окей, okay, all the signs — это просто то, что на странице. Это подсказки по пути. Хотя там вроде бы не на каждой странице было. Почему она сначала сюда поместила рук, а там короля, а потом поменяла их местами? Просто как иллюстрация. И что интереснее, логичнее наоборот. Or is there perhaps something due? Something overlooked but now in view. Have you really found? Так, блять. Я внезапно. Сейчас, ладно, заскриню. Да, тут такое нейрон активейшн произошло. Я понял, где еще одна подсказка по касл. Have you really found it? Could it finally be true? If it was a new clue, you would know what to do. Remove sign from the final illustration. Какой? Почему? А, ну да, она перенесла его в другое место. The suspect is minor type, the suspect is major handwritten. Basket, the suspect is minor type. Red, blue. Ха! Окей, а suspect is major. Suspect is major. Suspect is minor. Мы знаем, к чему это. Это вот, чтобы понять тот подставной админский ключ. А suspect. Да, suspect is major. А красная handwrit. Я не знаю, как красная handwrit. Ну, допустим, да, true. Попробовать в качестве, ну, там, Major Николас Ки. Тщательно скаут очень добрейский, окей. Смотри, в чем у меня произошло нейрон активейшн. Дью. Я вспомнил, что вот это характерный ее почерк, как она пишет букву D. Что это? Мы обратили внимание в паспорте. В паспорте. Я так. Вот там буква D. А я к чему? Так мельком мысль и понял, что можно было давно было понять. Да.

Это явно оно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какой столбец, как бы, не обязательно, обязательно последний. Здравствуйте, вы вернулись. Эра, ну... Нет. Не, ну получается тут Д, да? Да. От. Да он же не очень знает про то, как что. Ну да. Окей. Остались две буквы. Ну, что это в целом означает, все равно непонятно. Ну, окей, six at, six tor, в смысле вращение против часовой стрелки, lor, в смысле слово, и at, в смысле восток. Да. И, ну и почему? Окей, тут у нас много омофонов, поэтому, допустим, six C означает six в смысле 6. Просто омофон. Six от six. Против часовой стрелки. Слово восток. Не. Надеюсь, потом активация нейронов произойдет, и я пойму, к чему это. Но, в принципе, мы, возможно, поняли полностью. Конечно, возможно, вот эти две пропущенные буквы, они, на самом деле, что-то другое, они ад и лор. Но... Так, что я хотел тут обратить внимание? Ten. А сколько шагов дается за каждую? В сумме 10, да. Так, карту метро возьму. Танорфорк какое было? 10, ясно. Это просто доп намек на Танорфорк.

0: третье слово. Что? Нам вот так надо читать, если чё. Получаются осмысленные слова по горизонтали. Просто это изначальный намек на то, что... Six at six tor lor или lot? Lor word. Ну, маленькими в смысле, что я точно не знаю. Вот.
1: Нет, не нужно, чтобы по вертикали было что-то понятное. А, six, блядь.
0: Окей, молодец. Я мог бы не скоро додуматься, если вообще, что six — это римские цифры. Значит, 109 плюс... Но сколько? 115.

Нет, поверни против часовой стрелки слово «эт». Поверни против часовой стрелки слово «эт». Против часовой стрелки у нас... Против часовой стрелки... Не может вспомнить, как против часовой стрелки. В этой стороне по часовой стрелке. И чё? На что похоже? На что похоже?

Я вижу жопу и два, ладно, не жопу, скорее ноги, два дилдака прилепленных к стене.

113. Ну нет. 113, если бы я совсем повернул. Дальше. Ну, может быть, но... Ну, да, похоже. Но чем оно нам все поможет? Да. Окей. Ладно. Думать будем потом. Попробовать админский ключ ввести по имени Major Nicholas Key. Только тогда какой получается ключ? Так, точно тут ничего не пропустил. Дай-ка я заскриню. Чё у него в руке? А у него в руке не фигурка-то, кстати.

внезапный такой нейронный активейшн у меня произошел, да? Я понял, что в паспорте была тоже подсказка. Как я раньше не додумался. И удивительно, и как я раньше не додумался, и как я сейчас додумался. А, вообще, это восток, это слово восток, но тут звучит так, как будто поверни слово «эт», то есть просто слово «эт». Возможно, имеется в виду слово на английском «ист». Сейчас я проверю, точно восток. Да, «ист». Ну, я думаю, скорее именно «эт». Так все мы сделали, что можно было, да. Я все жду подсказок по языку, каких-нибудь еще слов, что такое, что нам мы не расшифровали, какие слова. Айрис, Джей, не очень понятно, Ари, Эй, вот и ДДО. Не дают новых подсказок по эражийскому. Может, в экзамене будет, если экзамен не фиксированный. Все, ну чё, памп-руму и травинг-руму.

Yes. Почему я съем? Может попробовать. Почему я съем?

сделать ли 5-минутный перерыв и сходить за кофе? Может, у меня почти кончился, пока магазины не закрылись. Ладно, попозже. Один в 10 закрывается, такой в 11. SII. War... One.

Лор может быть С и И. Что? Что? Что? Сейчас я все пересмотрю. Что? Так, драйвинг рума нужна, памп рума нужна. И вроде бы все. Обосрался немножко. Дайте пошучу. Если успею. Где оно?

0: Сейчас не успею. А, все, поздно. Надо было заранее заготовить. Чё-то... А, сука, вот оно. Сейчас покажу, что я хотел показать. Что-то сука. Сейчас загрузится.
1: Я пока посуду.

Нет, это не опера просто. Next. Давай попробую через Opera Proxy. Не, у меня в этом браузере другие настройки, поэтому... Типа... Ну, блин. А какой порт? Опера HTTP. А? Смотрите-ка, действительно Opera Proxy. Да неплохо работает. Вот шлорп. А фон Си может... Чуть-чуть не очень верю. Ну попробуем, хорошо. Шлорп.

Show me yours, and I show you mine. 12, 21, 26, 62, 65, 56. 91, 19? Нет. Ладно, чё там? А это... Я не знаю. Я не знаю. А ты математику знаешь?

Tak. Ну что, проверим остальные, что еще? Чиф. А что еще осталось? Берри Пикер. Тинкерер. И Тинкерер. Сёу. Или возьмем Монка. Да нет, давай добивать. 10. Дженерал, эти как его, Тискин? Дженерал Тискин. Дженерал. Ну-ка. Всё. Баг. Надо бэкап сейва сделать.

так, Николас Мейджор Ки, где фамилия, а где имя? Николас Мейджор Ки. Так, и проверю этот ключик. Хотя ладно, проверю, когда и так-то пойду, чтобы ключик деспавнился. Кстати, забавно, вот я, когда... Так, пойдем сразу. Сначала туда. Раз уже заговорил о чем-то, что там. Если выкопать флешку и не забрать ее, потому что у тебя еще грот-то не открыт, или там забрать, но не вставить, то она потом, после того, как выкопаешь, она с баночкой стоит здесь. И та флешка там, рядом с вазой разбитой, ну, именно на подставке под вазу.

Синергия с общежитием, ну, да, я знаю, что это не только классрум, это тип комнаты. Хотя, ну да, наверное, я не помню, какой тип тут, наверное, ну да, да, да, да, да, блядь. Неплохо.

Никол, значит, клетка. Я думаю смотреть. Так, Мур кто? Нет. Я все забываю Мур имя. Смотреть этот Спайдер-нуар. Вроде говорят норм. С Николасом Кейджем. Спайдер-нуар. Мур. А. Рендер. Что я хотел? Ну. А где бэкап? До сих пор не дают бэкап сделать. Почему до сих пор нельзя сделать бэкап? Ну вот эта текстура. Нет, я не притащу Спайдер-нуара на радио, потому что это сериал, а с вами сериалы смотреть не... Сколько мы будем смотреть? Несколько месяцев? И на марафон люди, небось, не придут. Нет. Нет. Надеюсь. Something's just can't happen. Например, Кент, вот, радио починится в ближайшие сутки. Вот просто Кен. Сам-то не уверен, что буду смотреть Spider-Noir. The Boys я точно дропнул. Ну и как я подумал, что раскончается, может продолжить. Типа я 3 сезона раньше смотрел, типа осталось еще 2. Ну, я одну серию посмотрел, и я не могу, это говно. Очень плохой райтинг. Просто, блядь. Попытаться рассказать, что меня прям убило. Вот, вы поезд-то вот, немного смотрели, вот там вот персонаж, как его, вот эгоистичный мегаломания, который вот, как у Хомлендер, который вот все постоянно выглядит так, как будто вот сорвется и всех вокруг лазерами из глаз перестреляет, и вот все ему подлизывают, но это как бы его раздражает, потому что вот нету ему равных, вот он хотел, никто ему слова против не может сказать, вот. И вот тут они набирают в команду, как их называли, там, Seven, семерки, вот, они там смотрят файлы, вот, кандидатов, типа, какие еще супергерои, вот, и он выбирает, и там, типа, черная женщина, которая вот самая умная на свете. Он так подумал, вот, и приходит к ней так неформально, типа пытаясь именно нормально подружиться, и чему. Вот я думаю, вот какое-то интересное взаимодействие сейчас будет, вот. Потому что, то все понятно, динамика с остальными персонажами понятна, и уже это заебывает, да. А одна за другой сцена, где такая химия между им и другими вот одинаковая. Ну вот. И интересно, как бы, как что они напишут для, типа, вот самый умный человек с самым вот большим IQ. Он приходит и вот, типа, спрашивает, что мне делать. Я вот хочу, чтобы меня, типа, вот у меня кризис среднего возраста. Я вот заметил, что у меня пьюбс, как по-русски. Вот. Как по-русски пьюбс? Лобковые волосы. Вот лобковые волосы начали выпадать. Вот, я чувствую. Что-то сыном мне. Вот, как-то я хочу, чтобы меня как-то вот любили по-честному. И вот в ответ самый умный человек какую-то
мутную речь толкает, вот я бы хотел передать, вот так, что вроде звучит как что-то умное, воодушевленное, но ничего непонятно, что же, блядь, оно значит, типа ты должен, вот, ты должен дать им, вот, людям самим скатиться, а вот потом ты их спасешь, вот, спасешь их. И вот они как бы присоединились. И в чем же ее план? Вот самый умный человек, в чем же такое, что вот, что они бы начнут делать такого, что вот Хомлендер не додумался. Фольксваген. Они вот на там был протест, протест, акция протеста, как бы левых и правых, вот, правые за Хомлендер, левые против. И они убили одного из правых и подложили труп, сделать вид, что вот его избили, убили левые. Фольксваген. Вот до этого сам, блядь, Хомлендер, блядь, не додумался. Вот какой, сука, гениальный, интересный план. Вот ход вообще, сука, блядь, я больше это не смотрю. Вот, в райтеры, в общем, отвратительно. Вот сам Хомлендер до Фольксвагена бы не додумался. Вот. Вот.

Я такой, ноп, и кнопку ударить ему. Есть, я хочу посмотреть The Pit. The Pit. Я его скачал даже, ничего не начал. Я еще Сопранос не досмотрел, кстати, лежит. Вроде говорят, очень хорошо. Очень хорошо. И придется проверить самому. Медикал драма. Медикал драма. Ну, вроде вот, прям топ. Прям топ. Как бы я не склонен что, смотреть медикал драму, но говорят, вот очень хорошо, поэтому когда настолько, то надо проверить самому, да.

Ничего, прокачиваем локпикинг. И я после речи забыл, что я вообще в игре делаю, да? Гинец никуда не надо.

Я, кстати, только недавно заметил, что комнаты различают, стены комнат различаются в зависимости от того, внутри дома оно или нет. Что если у внешней стены, то появляются окна. Ты шел зачем? В угол, чтобы этот консерватории большой приоритет, средний. Когда же мы сходим к подсвечнику? 1 умножить на 1 умножить на 4 уже 8. 2? Нет. Обсчитался. Да нет, 2. Здравствуйте. Так. 18 плюс 14. 32. 32, 2 округления. 30. Нет, стоп, тут я забыл. 28 плюс 9. 28 плюс 9. Зачем до сих пор в уме пытаюсь решить? Не, в уме, надо все в уме. 28 плюс 9. 37, двойное округление, 40. Дальше. Плюс 4, 44, двойное округление, 40. Плюс... Блядь. 40 плюс... Плюс 20. 40 плюс 20. 40 плюс 20, 60, плюс 3.5, 63.5, двойное округление, 60, делить на 10, 6, правильно? Нет, неправильно, а какой метод первого был? Хорошо, решай за меня. Какой ответ первого был? 2? Что такое БП? А, блюпринт? Может быть... Ну, как бы... Ну да, тут... Какие тут? Тут модификаторы операции, вот, которые... Есть модификаторы, а прям операции, которые... Порядок операций, как бы нестандартный, и операция округления. Как бы из реального мира, но... И операция... В реальной математике что-нибудь такое по-любому изучалось. Так что аналоги в реальной математике где-нибудь есть. И даже у них какие-нибудь специальные символы, их обозначающие, есть. Только не такие символы. То есть я уверен, что где-нибудь в математике даже операция переставления инверсии цифр есть. Ты мне скажи ответ. Ну, 6. 6, типа. А что я сказал, 6? Нет, я 6. Нет. А какой ответ первый? 2. 2. А, там 2 раза было. Вот в чем. В самом конце я обосрался. Да, делить. Нет, погоди. Делить на 10, делить на 10. 60 делить на 10. А почему? В конце было 60 делить на 10, 6, плюс делить на 10. Или 60? А разве оно так работает? Не два раза повторяется операция, а увеличивается в два раза число? Окей. Ну, да, потому что больше ничего не подходит. Окей.
Это было не очевидно до сих пор, внезапно. Ну, видимо, раньше двойная операция только, не знаю, с плюсами и с минусами была, а не с умножением и делением. Мастер Бедрам нам нужен. Так, Болерум. Болерум. Болерум. И потом поставим, как было. Я надеюсь, она останется открытой, потому что другая такая дверь оставалась открытой.

Какая еще будет там, блядь? Ну, осталось в основном только те, что рычагами открываются. Но там, наверное, рычажных не будет. А, да, тут же нужно нажать. И... Блять. А, ясно. Зажигалки. Куда оно ведет? Оно свернуло. Куда оно там ведет? Откроем ли мы все двери сразу? А сколько их было сейчас? Сколько дверей открыли? Небось всего 8 будет, как обычно, да? Сколько мы открыли? 5, кажется. Ну, 6 число тоже часто встречается. Так что может быть и 6. 46. Ага. Так, как было? Так, вроде.

Так. Если загуглить Spider Noir, то в гугле пойдет дождь. Сейчас попробуем. Да, он да, тут мне ответил. А потом не пошел дождь в гугле. А, пошел, окей. Ага, отличная промо. Ответил консьерж. Я ему написал, and big thanks, I'm gonna pay off my debts and maybe buy a MIDI keyboard to try start learning music theory and dull in my not quite young age. And what is my proof of the autistic path as an end in and of itself, of course? Yeah. Why do you say that? How old are you though? Придется сказать, как несколько старый. I'm attempting to send the rest now, but I don't know my bank will let me send everything in one go. I will try. Вроде пока не пришло. Не знаю, сейчас ответить ему или после стрима. Ладно, после стрима, наверное, отвечу. Так. У меня телеграм вниз. Сука. Переключить на Opera Proxy, действительно, что ли? Моя бы... Я не знаю, почему... А! Хотя я знаю, почему, возможно, проблема. Потому что сервер VDS-ина... Это прокси... заказчика. Так, от прокси. Я в эфире же, да? Ничего не... Так, сейчас подпишу в телеге. Локал. Сейф. ХПТП. Записник прописать напрямую. А я не знаю, мне что-то ни к одной прокси не подключается телега. Так что, возможно, он отправил, но...

Так, может мне репутнуть Марину? Хотя, блядь, ну, тут работает же, да? Тут работает. Только я не знаю, что-то странное, почему она... Видимо, потому что в типе прокси это не может быть. Потому... Короче, ладно, продолжим тогда, потом отвечу и проверю. А что он еще? Я не дочитал. It's actually most... я ответил на то, что будет меньше. Я сказал, что, типа, да, я ожидал, что будет. Написал, it's actually mostly because of the conversion from USD to real. Видимо, real — это бразильская валюта. The fee for the crypto doesn't seem high at all. We lost almost 5% of the money, lol. Видимо... Он имеет в виду не только мои деньги, но и их деньги от заказчика. Вот, все, он отправил только что. Так, хорошо, я ему пишу. Пишу ему. Yeah, thanks. Answer you later. I'm streaming right now. И смайлик. Эмоджи с перевернутым улыбающимся ебалом. Так, проверю, я действительно получил. У меня до сих пор на этом не приходит, но пришло $453. Ну, немало съело тогда, сколько это, полторы тысячи рублей. В итоге я получил $473 USDT.

0: надо... Нет.
1: Нет, не могут пригласить. Я хотел про что-нибудь про консьержа. Про консьержа написать. Прорекламировать. Ну, я плохо пишу. Have a nice stream. Officially almost made as such as we did this game. You are you are officially almost made as much as we did with this game. Не знаю, что. But
2: я хочу спросить, это все равно бы ему не пошло, это
1: it's publishers. Money. Или как бы сформулировать, типа, it's именно что, именно publisher.

Кстати, посмотри список зрителей, его там нет. FMSTream. Asks. How much? Ты бы сразу на английском писал. Much money you make and how much publisher. Грамотно не очень. Так, пойдем спросим. Пойдем спросим нейронки. AppUber. On my stream, I need from my stream. Boomer on my stream. И в скобочках. Yeah. We are... Как обсуждаем?

casting this all on my stream with my 1.5 users. И сколько вас сегодня больше 2.5? Хорошо, больше 1.5 вакси. Вас сегодня 2.5 не сказать, потому что пол Серчаева и пол администрации. Users.

2-2,5, но это, конечно, завышение. Матч. Матч Publisher made. And a viewer on my stream asked how much money you made and how much Publisher made. Yeah, we are discussing this all on my stream with my 2.5 viewers. Вот. Нету его там. А может не сыпать соль человеку на рану? Ну вот я тоже не хотел спрашивать его. Ну вот, во-первых, раз уж сам сказал это. Во-первых, раз уж он указал сам это, во-вторых, раз лесник интересуется. Решил все-таки спросить. Так, эксперимент сегодня есть? Есть. Почему нам до сих пор травят комментарии?

маркетингу провел. 20% Габену. Не знаю, типа даже если типа 500, это ж мало, сколько игра стоит, $7, $10. Да, зажигалка. А хуй, мне не зажигалка. Чё-то топора не дают.

Так, все, дождались, прямо настолько. Администрация ушла уже, не слушает нас, ну ладно. Я помню, я тогда... вскоре после того, как подтвердили, ходил на конференцию, заходил к ним, к конфоблядям прочерка, и еще что-то рассказывал об этом все. Вот теперь можно снова зайти, вот теперь-то, через сколько месяцев прошло? Типа... 4? Вот теперь можно снова прийти. А про почерк еще конфоблядит вообще? Я не знаю, я просто не слушаю субботнюю конференцию. Да или кто там, ну, конференция регулярно проводится, но кто там сейчас сидит? Официально проводится обычно Кришем или Обсидианом. Какая будет следующая? Вот, да уже увидели. А вот какая будет после этой двери? Лесник посмотрел в списке, отвечает. Нету. Кадин Айрис. Кстати, Эрис. Как его их там? Как их студия называлась? Так я в этом посмотрю. Хотя не хочу открывать этот. Хотя почему я не хочу открывать? Что за заморочки психологические? Не хочу открывать этот Blue Sky. Потому что не знаю, потому что я туда ничего не пишу, и как-то стыдно за то, что ничего не пишу. Поэтому. Кадин Артес. Видимо, арт, что-то такое на португальском.

Ну, видимо, был на расписке. Ну, видимо, потому что вышел, но показывает, потому что... В смысле, когда вводишь собачку, что показывает? Ты, видимо, потому что есть сообщение. Были сообщения от него. Не. Он, если что, когда мы проходил консьержа, он заглядывал на стрим разраб. Кстати, интересно, есть ли шансы, что вот из других мелких, ну, конечно, более крупных, чем более выстреливших, чем наш консьерж, вот из других разработчиков мелких, этот разработчик Лила, Garage Hidden, интересно, он зайдет? Ну, есть ли шанс, что он зайдет, когда будем стримить? Ну, просто раз.

Разработчики, они ж следят с Твиче, кто в их игры играет и заглядывают. Ну а типа, если разработчик консьерж, он достаточно неизвестный, чтобы даже ко мне зайти, то Garage Heathen непонятно как. Будет ли он заходить из. Хотя, как бы, сколько на выходе вообще в его игры играют на Твиче, неизвестно, людей.

Мне вот даже жаль. Я только сейчас понял, что такое, что раньше-то я стримил на YouTube, и все прошлые игры Garage Heathen, они на YouTube были, они технически вещались на Twitch Radio, но там категория-то не выставлялась. И вот жаль, что раньше не выставляли. Вот. Может, он еще тогда бы заглянул. Ну, в его следующие игры я точно буду проходить. И не знаю, вопрос в том, стоит ли на выходе проходить или стоит подождать. Просто когда следующая его игра выйдет, я бы хотел прошлый перепройти. Ну вот. Ну, какие-то такие планы у меня в голове были. Но не знаю, посмотрим. Ну чё? Ah, fuck you!

Где это может быть? Что это может быть? Корону принести, да? Ну, может быть. Но на короне, по-моему, этого знака Холи не было. Так как это переводится, Холи? Все время забываю. Boss, us and publisher made $6,600 each. Вот, ответил. Окей, потом еще спрячу.

0: как хамелеон пишется.
1: Ладно, сразу спрашиваю.
2: Нет, я не ограбил разработчиков. Деньги на приз из кошелька паблишера, а его не жалко. Паблишера не жалко, он и так хуёво поработал.
0: Так, как сформулировать? Я хочу спросить, он там апдейт планировал? И плюс, когда он вместе с этим апдейтом, он хотел... они там собирались паблишерами разослать разным ютуберам, разным разработчикам ключи. Как это? Как сказать рассылка ключей? Как вообще вот то, что рассылают на обзор? Процентов 30. Кстати, я не помню, сколько. Они вообще не 40% кусок габена. Ну-ка, Steam Cut. Тридцать процентов, да.

Так, насчет этого. Ну, вряд ли это какой-то рычаг, до которого мы должны бы, мы могли раньше добраться, ведь вряд ли, типа... Корона как бы синяя, но на ней не было вот такого знака. Так, до Драйвингрума мы доберемся.

Вот можно насчет вот, то, что я не могу придумать, как сформулировать. Вот, попытка рассылки, вот там можно. Хейл Мэри. Хейл Мэри выражение использовать. Хейл Мэри ревью копи сендинг. Такое.

0: Так, сколько время?
1: С минуты на минуту отключат кофемашину, поставят промывать кофемашину. Ну, нужно ли мне кофе вообще? Кинуть монетку, решить монеткой судьбу. Сейчас закончим этот ран, и я кину монетку. Теперь я богат, блядь. Мне хватит ли вообще закрыть долги и купить миди-клавиатуру? Я боюсь, что на миди-клавиатуру не хватит. И вообще, стоит ли? Это было бы правильно, потому что, ну, как бы на что-то вот креативное, на что креатив. Как бы вот он неудавшийся креатор, и я буду еще более неудавшийся креатор, но хотя бы попытавшийся поизучать что-то креативное. Так. Смотрю, посчитаю, сколько у меня там долгов и сколько останется. И на зубы отложить по-хорошему надо.

А, ну а какая разница, выбрать один или два? Кидание монет, что-то это просто. Решение рандомом, но кидание монетки-то прикольнее. Еще б я ее на вебку кидал, да? Так, Таннел, а зачем? Ну пошли Таннел, больше шансов Driving Room. Больше шансов выпадения Driving Room, наверное, больше. Ну не надо кидать, только прикольно кинуть монетку. Кинуть монетку прикольно. А зачем я? Ладно.

Salt Shaker ни в каком. Вообще, я подумывал у него спросить, так, как интервью, типа, как, почему он выбрал этого паблишера, как вообще происходит поиск паблишера для инди-разработчиков. Вот, не знаю, возможно, спрошу. Раз уж теперь деньги получены, можно срать на паблишера. Так, куда я шел, я забыл. А, рецепты. Нету соли. Наверное, это просто, чтобы запутать игрока. Но вдруг... Salt Shaker. Так, дай-ка я... О чем? Да, все еще телега не работает. Дай-ка перезапущу. Я ж своими глазами не увидел, что все деньги лежат на кошельке.

И что я хотел узнать? Ничего, шаво плюс. Компаса нет. Ну, тогда... Джекхана. Так, не увидно. Не увидим в браузере, а не увидим, как ты кидаешь монетку. В браузере будет видно. И так вы ж мне я ж опишу, вы ж... Я ж не соврал. Подумаю. А что в Гугла надо запрашивать, чтобы он выдал?

Не то. Драйвинг рум. Да, там один джем. Что надо было. Тогда эти репы.

Ну дайте мне драйвинг рум. Так, ну что делать с последней дверью, кроме как притащить корону, у нас идей нету, так? Так. Кстати, а что будет, если... Ладно, будет открыть? Нет,

0: еще у нас почти 8 трофеев. Че близко? Кстати, вот это, если Curse мод и Dare мод, еще ладно, понятно более-менее, как делать. Day One непонятно и... Ну как-то очень сложно. И трофи... Даже какой-то более-менее четкой тактики в голове нету, как хотел и Day One Day. И непонятно вот это с нового сейва или нет? Вот. Sweepstakes. Ну и как кучу тупиков делать тоже непонятно. Какая тактика должна быть? Я не знаю, какая это мелодия, но...
1: Я жив, покуда, и я верю в чудо. Войти пытаюсь, и я в геймдев. Мне очень грустно, в кармане пусто. Все мои деньги забрал Габен.
0: Откуда? Что-то знакомое.

задумался, непонятно с чем. Не дают, что надо. Это мастер Бэтрон. Так, зажигалка. Зажигалка есть. Где? Опа.

0: Китайцы, ну, почему? Наоборот, спасибо китайцам. Спасибо китайцам, что хоть какие-то игры были, нет? Так. Непонятно, как дубль этого созвездия как-то работает, да и дубль второго работает ли как-то, непонятно. Но у меня зеленых комнат все равно нет. Толстые стены. Lights. Вот похожи они на тот Light. А, кстати, а вот тут что? Окей, sync и... Понятно, а это все что значит? Ну и я думаю, это все-таки свет. Китайцы, ну, да. Да, хочешь тебя слышать? Извините, сейчас спишь. Хочешь тебя слышать? Давай, я слышу.
1: Where the people responsible for it would kind of go an extra mile and change something about the actual game, and you would get kind of quite insane things happening. Well, mainly they would do it for profit. If you see a game, usually you can't really play it or preview it. You just buy it and you go home with that cartridge. So a lot of Russian school children were kind of fooled, and they would buy things that would have really high numbers, which I think was one of the strategies they're going for. So if there were Mario 1 and official Mario 2 and...
0: Поставим трон руму. Вдруг этот... Вряд ли... ладно, нет, потом.
1: Mario 3, they would just go, alright, we're gonna do Mario 8. And so, if the kid... go to a shop and see Mario 8, they're gonna go, oh, this is obviously better than Mario 4 or whatever. Pretty funny in retrospect, but at the time, we sort of believed it.
0: No. Так, мне нужен планетариум и драйвинг рум. Я не знаю, какая у него редкость. По-моему, у него невысокая редкость планетариума и у драйвинг рум, поэтому не ставим.
1: So yeah, living in Moscow was supposed to be the ideal of making it, but still, most families could not afford.
0: И первая часть вот этого фрагмента, она была про игровые автоматы, какие были в Советском Союзе. Но для нас, для не живущих в Москве, это настолько же непонятно и неизвестно, как и для иностранцев, потому что это только у москвичей была такая роскошь, как Arcade Parlor.
1: Anything more than a television. So the television was like an entry level into the land of dreams. And then, if you have a VCR or a console, that's incredibly impressive. At least in those few first years. And then Super Nintendo came in officially. And
0: Major.
1: That one was about 100 times more expensive. Not literally, but markedly more expensive. So if you had a Super Nintendo, then you would be really posh in everyone's eyes. And people would be, you're usually embarrassed. And if someone had it, they would keep it to themselves, you know, that knowledge.
2: you wouldn't even brag to your friends.
0: Не знаю, ну, в детстве у меня точно не было, потому что поселке городского типа рос. А в, там, где в городе сейчас живу, не знаю, есть ли где-то именно аркейд.
2: How did it would just be embarrassing that you had access to such a...
1: Well, because it was such a dangerous place to live, so you don't really want everyone to know that you have something. It might break into your house or something like this.
0: Смотри. Bullshit, да? Ну, судя по тому, что тут курсор меняется, наверное, я должен был это просто наткнуться. Там, где я должен сначала понять, расшифровать, там курсор не меняется. Блять. Видишь, какой булшит, да, видишь? Не знаю, насколько я мэт из-за того, что мне это заспойлерили. Наверное, все-таки круче было. Ну как, круче было бы, но я б долго матерился, когда сам бы либо заметил, не знаю, заметил ли бы я в этом в предсказании, либо вот просто. Причем, в принципе, игра наталкивает. Типа, здесь должен быть сейф, потому что всегда, вот мы знаем, что это точно подсказка и комбинации сейва, но сейфа нет. Обычно там, где подсказки и комбинация, сейф должен быть в той же комнате. Но как-то меня этот факт не натолкнул на более тщательный поиск непосредственно в комнате. Да, я видел картинку, если что, ты там не только картинка, что я наткнулся, мне заспойлерили, что это тут есть. Я какое-то рандомное видео про геймдизайн смотрел, и тут внезапно, блядь, прямо въебало блю... И причем я как только увидел блюпринт, я сразу закрыл вкладку, но не успел. Мне, сука, успели заспойлерить. Ну, конечно, такое, что я прям не знаю, насколько я недоволен. Ну, сейв. Small gates. Так, я сохранил все.

Где там было? Это Medium Gate. А, ну, еще оттяну. Ты слово гейт не знал, да? Я точно знаю, откуда я знаю слово гейт. Это я в одном, вот сейчас покажу видео, я вот наткнулся, и вот я не знал, что...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: Пятое.
3: Пятое.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве час ночи.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница. Пятница.
0: Пятое.
2: Пятое. Июня.
3: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: О чем ваш эфир?
1: Красота, он же критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.